0: Начинаем концерт краснознаменного имени Александрова.
1: Пропагande musicale sur Air d'Otan Gaillac, Campus FM.